Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Зависть к хорошему не приводит, однако все мы хотя бы раз в жизни испытывали это чувство. Тем временем чешские ученые обнаружили новую форму зависти между мужчинами и женщинами. Они провели эксперимент на 2000 разнополых добровольцев, задавая открытый вопрос: чему вы завидуете в противоположном поле? Проанализировав полученные данные, они пришли к выводу, что женщины чаще завидуют мужчинам из-за более высоких зарплат, возможностей карьерного роста и свободы от общественного давления, связанного со внешностью. Мужчины же завидуют женщинам из-за их способности использовать красоту и обаяние, чтобы влиять на других, а также из-за их свободы открыто выражать эмоции без общественного осуждения. Ну а нам хотелось бы добавить, несмотря на то, что мы разные, все-таки все мы прекрасные. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Если вы думаете, что фастфуд и сладкие продукты никак не влияют на наше здоровье, то ученые решили доказать обратное. Эксперты по питанию провели очередное масштабное исследование и пришли к выводу, что употребление ультраобработанных продуктов и напитков не только сокращает продолжительность жизни, но и ухудшает внешний вид. Причина кроется в большом количестве сахара и жиров, которые содержатся в печенье, чипсах, газировке и не только. И именно эти составляющие провоцируют чрезмерную активность сальных желез, что в свою очередь повышает жирность кожи головы и приводит к неприятным симптомам в виде зуда и раздражения, а также портит внешний вид волос. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: One Republic.

0: здоровья. Всем давно известно, что смех полезен для здоровья. Вот и ученые из Японии рекомендовали улыбаться хотя бы один раз в день для улучшения своего самочувствия и профилактики проблем со здоровьем, как физическим, так и психическим. Дело в том, что была выявлена закономерность между частотой смеха и продолжительностью жизни. Кроме того, работодателям рекомендуется раз в месяц устраивать на рабочем месте атмосферу, наполненную смехом. Мы, например, называем это явление корпоративом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Тренды. Выпуск выходит при поддержке московского спорта.
1: Москва продолжает совершенствоваться и обновляться не только для туристов и любителей прогуляться по красивым пространствам, но и радует поклонников спорта. Так, совсем недавно, после реконструкции, был открыт стадион «Торпедо», который получил не только возможность проводить соревнования всероссийского и международного уровня, но и современную инфраструктуру. При этом обновление арены произошло с учетом отражения истории футбольного клуба «Торпедо» в архитектуре и использовании естественного рельефа местности. Также важно отметить, что архитекторы сохранили привычный пешеходный маршрут, который превратится в открытую прогулочную и смотровую площадку над Москвой-рекой. И «Торпедо» будет не только работать в дни спортивных и концертных событий, но и станет естественным элементом городской среды. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7.00 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь, как обычно, с утра пораньше. Для каждого из вас Адамов и... Как я забыл? Терешкова.
1: Ты что такое делаешь?
0: И Терешкова.
1: В смысле?
0: Здесь сейчас для вас. Здрасте.
1: Вот понимаете, что происходит с Адамом, когда он работает вместе со мной? Он забывает обо всем на свете.
0: Вот я настолько...
1: Обескуражен. Да, да, имя, да. Я как осень. Холодная, но красивая. Да. Кстати, сегодня день осеннего равноденствия. Знаешь, что это такое вообще?
0: Нет. Ну, в смысле, я знаю название, но я, честно, я не то, чтобы я против. Я просто не изучал никогда эти. Я знаю, что Иван Купала вот есть.
1: Это уже все прошло.
0: Я знаю, что прошло.
1: Сегодня 23 сентября, среда, это ты точно знаешь. Среда пришла, неделя прошла. Экватор недели, мы радуемся, не можем. Что у нас в этом часе будет?
0: Поговорим про музыкальные вкусы в паре. Тут есть одно очень интересное исследование, хочется обсудить его. Ну и, ребята, все же знаете, да, один из моих любимых актеров, Мадс Миккельсен. Все вы его знаете, Ганнибал и так далее.
1: Да, конечно.
0: Еще по одной фильм.
1: Ганнибал.
0: Да, ладно, хорошо, зайдем с другой истории. Он уже стал главным героем фильма по игре. Причем по игре, которую знаете абсолютно все. Мальчики восхищаются, девочки плачут
1: он
0: от этой игры.
1: Он очень красивый. Я знаю как очень красивого актера.
0: Он действительно крутой. Вот. Расскажу, в общем, новость про эту коллаборацию. Вот. Двига Лопес будет в этом часе.

0: Наш физкульт-минутка. Вот. Ну и, конечно же, IQ Battle. Игрушка, в которой по традиции мы разыграем роскошнейшие призы от радио Хит FM.
1: Адама Потерешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Тут интересное исследование провели. Общий музыкальный вкус в отношениях важнее совместимости, оказывается. Вот этой совместимости по характеру.
0: А,
1: вот.
0: Да.
1: Ученые изучили 309 пар и выяснили, что музыка сильнее всего связана с качеством... Очень сильно связана с качеством отношений. А психологи сравнили предпочтения партнеров и ценности, и черты личности, и вообще в целом всю атмосферу. Вот. Самое заметное совпадение оказалось именно в музыке. Я вообще на 100% согласен, потому что это, я называю так, бомба замедленного действия, когда у вас разный музыкальный вкус.
0: Если у него в машине играет то, что ты не любишь.
1: Да даже не в машине. Просто ты, например, там, не знаю, вот, предположим, я люблю тяжелую музыку, а ты любишь Бритни Спирс. И в какой-то момент там просто ты такая, я хочу сегодня послушать.
0: Ты тоже любишь Бритни.
1: Ну, какая разница? Мы сейчас про разницу, говорим. Вот, ты говоришь, я хочу послушать сегодня то-то-то-то. Не знаю, там, что-то еще. Вот. А я не хочу. Или наоборот, я хочу послушать, там, не знаю, Slipknot, а ты говоришь, типа, нет.
0: То есть ты думаешь, что именно вот из-за этого пара ссорится?
1: Нет. Слушай, один из пунктиков, конечно, да. Ну, смотри, нет ничего хуже, вот я лично как водитель могу сказать, нет ничего хуже, когда вы едете долгую дорогу, и вот эта фраза происходит. Давай мой плейлист послушаем. Все, можно разворачивать машину обратно.
0: Я, когда встречаюсь со своим мужчиной, я просто включаю умную колонку и говорю, знаешь что, можно послушать музыку для...
1: Но это не работает, поверь мне, потому что чаще всего включается ересь какая-то.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад. Шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир.

0: каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Разрабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут. В Москве вы говорите физкульт. Мы говорим, успокойся, медленно положи гантели. Мы обещаем, будет тебе и тренировка, и протеиновые батончики.
2: Все будет хорошо, не переживайте, друзья. Делаем зарядку, как обычно в это время. Называется упражнение «Шопоголик». Вот, видишь, пытаемся всеми способами отвлечь человека от того, что будет
1: от тренировок.
2: Да-да-да. Встаньте ногами на эспандер. Это такая резиночка с ручками. Возьмите концы в каждую руку. Наклоняемся вперед до угла в 90 градусов. И в наклоне разводим руки, соединяя их перед собой.
1: Ничего себе.
2: Вот так вот.
1: А шопинг в чем?
2: Вот как раз.
1: Ты так вот выглядишь, шопинг?
2: Да. Ты пытаешься дотянуться.
1: Беру все.
2: Дотянуться до молока, у которого срок годности
1: заканчивается конечно,
2: не скоро.
1: Герцогиня, халтурите. Я помню, у этого упражнения было не так давно другое название. Гребля, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Вообще нет.
1: Шопоголиков там не было.
2: Нет.
1: Такая, знаешь, выглядит так, когда ты подходишь, толпа народу стоит, и такая вот это упражнение делаешь, раздвигай их так. Нагибаешься, раздвигаешь. Так, что тут у нас? Вот такая. Ага. Это нам не надо. И сдвинула обратно, выпрямилась.
2: Вот да.
1: Заходите в мессенджер Макс. Можно посмотреть там видео, как делать это упражнение в группе Hit FM. А также есть еще видео в группе Hit FM ВКонтакте. Легкой, качественной тренировки вам и хорошего настроения.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды сейчас на термометрах плюс 4, пасмурно, днем в Москве синоптики обещают до 18 тепла, будет облачно, ну а вечером ожидается плюс 16 и без осадков.
2: Реклама.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода.

0: Сопутствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.

0: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: Вот что хотите, делайте со мной. Я уверен, что в песне она поет хорошо.
1: Да, 100%.
0: Вот не поверю, что там... Понятное дело, что она поет «Rise Slow», вот, но...
1: Что?
0: «Rise Slow».
1: Это вот то, что нам слышится хорошо, это вот так вот?
0: Ну, она поет «Rise Slow», и мы такие «Хорошо».
1: Ты хотел мне принести кофе? Хорошо.
0: Вот, да, это песня про это. Ты можешь, знаешь, как бы... Это идеальная семейная жизнь. Это когда ты говоришь, а она вот так пропевает «Холосо».
1: Это в Таиланде так обычно разговаривают.
0: Ну, там не так весело.

0: холосо?
1: Холосо. Да, они вот так вот, они каждый раз говорят холосо, ты каждый раз переживаешь. А вот если так весело, холосо. И такой, ой, ну боже мой, ну ты просто радость настоящая.
0: Нам тоже весело, у нас скоро будет игра IQ Battle.
1: Да, совершенно верно, да, мы уже готовимся к этой игрушке, поэтому прямо сейчас берите свои телефоны, звоните к нам в студию. Номер у нас тот же, запоминайте, хотя это не сложно, звездочка 107.4, короткий номер для звонков с мобильных телефонов, звонки абсолютно бесплатные. Вот, напомню, номер звездочка 107.4. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

Роскошная песня «С утра пораньше» от Келвина Харриса. Я напоминаю, что мы готовимся к игре IQ Battle. Все, что от вас требуется, прямо сейчас взять телефон и позвонить. Звездочка 107.4. Еще раз повторю цифры. Звездочка 107.4. У нас на кону шикарные подарки от радио Хит FM и утреннего шоу «Будить Айлиш». Так что есть за что побороться. Ждем.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ».
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Ира Бронницы, город. Ир, привет.
0: Приветики.
2: Привет.
1: Ириш, у меня к тебе такой вопрос. Смотри, а могу ли я тебя назвать Растеряшей? Ириша Растеряша.
2: Иногда да.
0: Но она же не Маша.
1: А вот что последний раз ты потеряла такое вот, так, мелкое, ну, такая, знаешь, ну, ладно. Вот так вот.
2: Да ключи не могла найти.
1: Ну, это классика.
2: Ну, нашла, правда, потом.
1: Ты знаешь, кстати, открой секрет, сейчас у многих брендов, особенно я видел российских в основном, есть такая фича, они когда продают сумки, внутри есть карабинчик уже вшитый, и на него вешать ключи можно. Обрати внимание, очень классная, казалось бы, мелочь, а приятная и полезная.
0: Повод купить новую сумку.
1: Да. Если вот, нет. Против Иры будет Юля, она из Оренбурга. Юль, привет.
0: Привет.
2: Привет!
1: Юль, вот такой вопрос. Ты вообще любишь готовить?
2: Обожаю.
1: Да, так, смотри.
0: Ой,
1: вот,
0: как сказала.
1: Мы едем к тебе в гости, допустим, смотри, мы в Оренбург едем к тебе в гости. Какое блюдо твое коронное ты приготовишь?
2: Наверное, мантики все-таки.
1: Что сделаешь? Маечки?
2: Манты.
0: Ой, я так хочу попробовать.
1: А мочить можно будет?
2: Конечно.
1: Мочить можно, да? Хорошо, ладно.
0: Это что у вас за сленг?
1: В смысле, это врачебный сленг. Манту делать.
0: А.
1: Вот смотри, видишь, Юля, докатились, да? Теперь мы с тобой уже Терешковой расшифровываем шутки.
0: Как ты научился флиртовать завуалированно, понимаешь? Так, да, я уже не замечаю.
1: Давайте играть.
0: Итак, дорогие наши девушки, правила игры. Каждая из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, ну я уже сегодня ел, поэтому я буду с Ириной.
0: А я с Юлей. Все, вы начинаете.
1: Ирочка, вопрос такой. Какой предмет в сумке вечно теряется, хотя он там точно есть. Поехали.
2: Ключи, очки, сигареты, спички, коробок, тушь, помада,
1: наушники.
2: Права, паспорт, кошелек, наушники,
0: пропуск,
2: украшения, пропуск,
1: карты.
2: Телефон, бумажные салфетки, карты.
1: Контурные карты.
0: Жвачка.
2: Контурных карт.
1: Да бери все равно, не капризничай. Так вот.
2: Аптечка, таблетки.
1: Таблетница.
2: Пластырь. Таблетница вместе с таблетками. Отечник.
0: Ой, все.
1: Совесть.
0: Это ты потерял. Сколько?
1: 26 ответов.
0: Молодец какая. Сейчас я буду играть.
1: Сразу видно, сумка большая у нее.
0: Да, с Юлечкой. Юля, вот твой вопрос. Самая вкусная домашняя еда. Поехали.
2: Пельмени, вареники, манты, макароны по-флотски, уха, рыбка запеченная, плов, суп куриный, бутерброды, брускеты, салат с тунцом, крабовый салат, ханум, пицца, сосиска в тесте,
0: драники,
2: борщ, слойка с ветчиной, драники, торт, капкейки, маринованные огурцы, маринованные
1: быстрей,
2: арбузы,
1: быстрей.
2: Варенье.
0: Так, баклажановая икра.
1: Баклажановая икра?
0: Да, я... Решил завершить.
1: Мне в финале ее перечисления хотел сказать, это только welcome drink на нашем детском утреннике.
0: Я уверена, что Юлечка умеет готовить все это. Сколько?
1: 25 ответов. Так что боевая ничья сегодня у нас в эфире. Слушайте, это классно. Уже второй день
0: подряд.
1: А, нет, в пятницу было и сейчас. Да, боевая ничья. Поэтому и Ира, и Юля получают от нас настольную игру «Спойлер. Все звезды». Собирайте друзей, играйте. А уж в случае так с Юлей еще и наготовь пельменей, чтобы играть и лопать их.
0: Сразу захотелось поесть.
1: Очень пельмени хочется теперь.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро

0: заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-00.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 7.47 в Москве, всем приветики.
2: Итак, ребятки, отличнейшие новости для поклонников вообще видеоигр и плюс еще кино. Объясню почему, потому что есть такой формат, сейчас же не секрет, что игры стали очень сильно напоминать фильмы по графике, по всей истории.
1: Да.
2: И даже вот часто ты смотришь новость какую-то, думаешь, фильм выжил, а это, кажется, игра так выглядит. Вот, и вот яркий пример. Игра Call of Duty есть такая, люди, которые играют в компьютерные игры, про нее знают. Это шутер, стрелялка такая, ходишь, военная, вот. Но суть в чем? Суть в том, что это боевик, хороший, качественный боевик, и теперь туда интегрировать начали голливудских актеров. И Мадс Миккельсен один из тех, кто, по слухам инсайдеров, интегрировался в новую часть этого игрофильма, который называется Call of Duty Modern Warfare 4. Вот, Warfare 4, вот. И, собственно говоря, он будет главным там антагонистом вот в этой части. Поэтому уже, то есть злодей, уже сейчас интересно наблюдать за... Даже я не играю в эту игру, мне не особо интересно, но мне, да, после этой новости я такой, так, интересненько.
1: И где-то заплакал Сильвестр Сталлоне.
2: Почему не я?
1: Я!
2: То есть от неудержимых он отказался, туда пошел.
1: А все, не в тренде.
2: Ну вот, то есть, и на самом деле, я к чему это рассказываю? К тому, что если, допустим, есть такая категория людей, которые говорят, видеоигры, это неинтересно. Вот, я могу вам сказать абсолютно точно, я даже вот сейчас играю в игру на приставке, и сюжет меня просто поглотил полностью. Я не так... Обычно, знаешь, ты диалоги быстро проматываешь, а тут я прям смотрю эти диалоги, мне интересно безумно. Поэтому я говорю, современные игры очень стали реалистичны в этом плане.
1: Все, приноси плойку,
2: поэтому...
1: будем играть.
2: Где, на чем? Вот, на телефонах? Вот,
1: да.
2: Ну, в общем, ждем Call of Duty Modern Warfare 4, чтобы посмотреть, каков там Мадс Миккельсен, а трейлер этой истории игрофильма я залил уже в мессенджер Макс группы Hit FM.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
1: Здравствуйте, друзья! 23 сентября. Сегодня у нас среда. Серединочка недели. Смотрим на выходные. Вот так машем ручкой. Говорим, скоро будем!
2: Скоро будем, да. Ждите.
1: Мы тут, знаешь, что с тобой не отметили? День рождения жвачки. Представляешь? Сегодня именно.
2: День рождения жвачки?
1: Да!
2: А как же день рождения...
1: Хулио Иглесиас. Это ты сейчас придумал или правда?
2: Не, правда, сегодня день рождения Хулио Иглесиас.
1: Раньше не сказал, все, я выезжаю.
2: Давай заново джингл запускаемся. Выйди и зайди нормально.
1: Так, а
2: день рождения жвачки.
1: Ну смотри, твоя любимая из детства. Я сейчас вообще практически не жую, да.
2: Абсолютно все. Ты что, как?
1: Лафлис у меня.
2: Ничего, секундочку.
1: Турбо.
2: Да подождите вы. В детстве не существовало невкусной жвачки. Существовало понятие «нет денег на нее», понимаешь? Но даже тогда ты находил жвачку, если ты понимаешь, о чем я.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Вот, поэтому не
1: вся жвачка. Я отбирала у друзей, если мне не хватало.
2: Ну, я лучше в этом был.
1: Понятно. Что в этом часе?
2: В этом часе, кстати, очень много всего интересного. Во-первых, поговорим вот о чем. Назван еще один подводный камень, который способен потопить корабль любви.
1: Ой-ой-ой.
2: Да.
1: Сколько можно уже ее топить?
2: Это, вот. Ну и Никиты тут распоясались. Буду жаловаться.

0: Никиты.
1: Никиты, да.
0: Вот, ой, что-то. Я в детстве мечтала сына так назвать.
1: Я в детстве мечтала быть Никитой, да.
0: Нет.
1: Вот. Ну и, конечно, ребят, среда — это означает только одно, что пробка селфи Хит FM. Вот. Что это такое? Это наша акция, в которой мы ждем ваши селфи. Поэтому, если вы сейчас в пути, в дороге, куда-то едете, на работу, с работы, везете детей в школу, в садик, неважно, сделайте селфи. Просто щелкните и отправьте нам фотографию в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Мы в течение часа собираем ваши снимки, делаем отличную фотогалерею там же в группе в Максе Хит FM. Вот. А один из вас за самый крутой снимок еще и заберет роскошнейший подарок.
0: Адамов и Терехов.

0: 8.09 в Москве. Всем приветики.
1: Слушайте, интересное исследование по поводу семейной жизни. Тут, значит, разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. Такой вот результат исследования. В среднем супруги с общей фамилией живут

0: браке 12 лет до развода. А с разными фамилиями 7-8 лет. Вот. А даже рождение детей на эту разницу не влияет. Я подумал, вот, ну, я не женатый человек пока еще, вот, но я подумал, а хотел бы, ну, как бы я отнес, если бы моя будущая супруга сказала, что она не хочет моей фамилии? Я бы возмутился, конечно.
1: Ну, на это нормально. Я сейчас понимаю после развода, что это нормально, потому что сколько документов я поменяла, чтобы вернуть свою девичью фамилию.
0: Ты на кон сейчас ставишь документов поменяла.
1: Ты понимаешь, как... Как узнаешь, сколько, так все, сразу передумаешь разводиться.
0: Ну, а это разве не так, что ты пришла в одно окно, все сказала и наорала на вот...
1: Не-не-не-не-не.
0: Я развелась! Медаль мне, и тебе...
1: Я свободная.
0: Я свободная, тебе все поменяли, все фамилии.
1: Нет, к сожалению, это не так.
0: Но на самом деле, во-первых, давайте начнем честно. Фамилия Адамов красивая.
1: Ну да, я бы взяла.
0: Вот, поэтому... Не твоя, вот и бесишься. Но, в общем, поэтому... А второй вопрос у меня такой. Вот скажите, мне вот очень правда интересно. Допустим, семейной паре фамилия мужа-мужа, у жены-жены осталась. А у ребенка-то какая фамилия должна быть?
1: Папина.
0: А, по папе, да? О, прекрасно, все.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу. Будете Алиш на радио Хит ФМ.
1: Сегодня поговорим про красные флаги у продавцов, которые продают что-то с рук. Угу. Вот так вот. А, начнем с цены и оплаты. Вот если слишком низкая цена на товар, если товар там стоит в 2-3 раза дешевле рынка, это 100% какая-то приманка. Я недавно мебель себе выбирал, мебельщик, угу. Я столкнулся с этим. Ребята, если цена ниже рынка, ну, лучше откажитесь. Скажите, есть такая поговорка: скупой платит
0: это
1: дважды.
0: Точно.
1: Это 100% работает. Потом еще есть требования предоплаты. Типа, ясно, закиньте мне 5000, чтобы не перебили вашу цену, знаешь, из-за тебя. А ты покупаешь марки со смешариками, например. Вряд ли кто-то за ними охотится. Вот. Угу. Дальше идем. Второй пункт. Это поведение продавца. Обращайте на это внимание. Допустим, если он начинает сильно торопить. Вот я часто сталкивался. Вы знаете, есть другие покупатели. Уезжаю через час. Нужно срочно. То есть вот это давление...
0: Что-то не то.
1: Да, давление мешает тебе выбор сделать. То есть, чтобы ты не пошел по другим продавцам.
0: А чтобы ты тоже сильно не тормозил.
1: Ну, есть такой, да, и такой тоже бывает. Вот. Или, например, смотрите, бывает такой пункт, когда он отказывается от личной встречи. Ты говоришь: хорошо, я приеду лично самого. Нет, только доставка. Ты
0: вот.
1: В моей... Так раздражает. Ты говоришь: я в Москве живу, ты в Москве живешь.
0: Причем
1: я буду
0: доставку,
1: доставку
0: да.
1: буду неделю ждать. Мне доехать, это еще есть.
0: Ну, в соседнем доме.
1: Часто, да, бывает, ты нажимаешь, и там адрес показывает. Там, может быть, да, соседний район. Нет, только доставка. Я сразу говорю: до свидания.
0: Угу.
1: Вот. Дальше. Документы и происхождение товара тоже вызывает сомнения. Я объясню сейчас, что я имею в виду. Вы покупаете, предположим, ну, не знаю, там, приставку, вот, с рук. И человек говорит: у меня нет ни коробки, ничего от нее. Ну, лучше откажитесь, потому что чаще всего, где...
0: Скорее всего, он забрал у друга.
1: Либо просто, ну, получается, краденая. Либо, получается, она восстановлена. То есть он из сервиса откуда-то забрал, там не будет никто заморачиваться
0: с коробками. Я, кстати, коробки не храню.
1: Нет, такое тоже может быть. Но так или иначе, у тебя есть чек. Архивы в банках, ты все оплачиваешь картой, всегда можно посмотреть. Вот. В общем, запомните все эти пункты, вот, обращайте внимание, и хороших вам легких покупок.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 14, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 18 тепла, будет облачно. Вечером возможен дождь, будет где-то плюс 16.
0: Реклама.
2: Карпрайс, прайс, продай авто на Карпрайс, прайс.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Есть 2 типа людей. Одни говорят:
5: «Смотри у меня!»
4: А другие:
6: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
4: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.ру.
9: Моби

0: Дорогостоящая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.

0: Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: селфи. Хит FM.
1: 8:27 в Москве. Если вы сейчас куда-то едете, вы в пути, в общем, находитесь, сделайте селфи, пожалуйста. Это для нужно для наших.
2: Это для
1: ваших. Надо ласкать наши глаза.
2: О, как ты заговорил, понятно. Да, действительно, наша классная суперактивность в пробках. Вы делаете селфи, отправляете нам, мы смотрим, радуемся, создаем потом галерею.
1: Да, в мессенджере Макс.
2: И хвастаемся вами перед всеми.
1: Я, знаешь, я понял, что мы вообще идеальный друг или подруга. Объясню сейчас почему. Потому что мы сами просим селфи. Да, не надо нам просто так присылать, просто вы присылаете. Мы всегда ценим. Но мы всегда ждем ваши голосовые.
2: Да, мы могли бы еще и сфотографировать, если бы рядом были.
1: А еще и подарки за это даем.
2: Да,
1: так что, ребята, отправляйте прямо сейчас нам селфи в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Отправляйте селфи, мы из ваших фотографий делаем большую галерею, выкладываем ее там же в Максе в группе Hit FM. Вот. А один из вас за самый яркий, крутой, мощный снимок получит еще и шикарный подарок.

0: FM.
1: 8 часов 33 минуты в Москве. Всем доброе утро. Это пробка селфи Хит FM. Наша любимая игрушка с вашими шикарными себяшками. Вот так я это называю.
2: Да, смотрим ваши фото и просто наслаждаемся.
1: Да, мы обещали, что из ваших фотографий, которые вы пришлете, соберем большую фотогалерею. Мы сейчас это сделали. Вот, и готовы обсудить с вами ваши работы. Тут есть о чем поговорить, кстати.
2: Оля смотрит в зеркальце. Такое селфи через зеркало.
1: О, это прекрасно вообще. Так.
2: Каролина, она с дочкой, такие они прям классные, едут куда-то, наверное, в садик, я подозреваю.
1: Да, так дальше, вот, пожалуйста, Анастасия, у нее

0: непозволительно чисто в машине.
1: Угу. А Мария тоже говорит, что вот хорошо ей сейчас, даже пробок нету, Азовское море за окном.
0: А вот интересно, что за чудо в руках у Натальи? Что это за животное такое?
1: Ну, похоже на коровку.
0: На коровку?
1: Да.
0: Думаешь, розовые коровы?
1: Интересно. Знаешь, всяко бывает.
0: Вот Александр, мне кажется, отец молодец, едет с детьми куда-то.
1: Угу.
0: Очень-очень, знаешь, такой вот интересный снимок у
1: Саиды.
0: Саиды, да. Ребенок, прям, знаешь, у нее сын, я так понимаю, это сын. Вот он как будто бы IT уже такой, знаешь, закончил институт IT, такой серьезный.
1: Да-да-да, академию. А у Кати кривляшки. Она вместе с дочкой кривляется. Эркин передает нам
0: Лямур Тужур. Да, но мы обещали выбрать из всего списка того, что мы взяли в фотогалерею, выбрать победителя. Конечно, мы не могли пройти мимо вайба Каролины. У Каролины такой вайбик очень интересный. Они все с дочкой в розовом. Каким-то образом это все создало такой эффект хорошего настроения. Поэтому мы решили, что Каролина и будет победителем. Каролина, привет.
2: Привет.
0: Да, расскажи, пожалуйста, вы с дочкой куда едете?
2: Мы приехали на заправку, стоим.
0: Вы в Москве находитесь или где?
2: Нет, в Краснодаре.
0: Да, хорошо, в Краснодаре вы на заправке. Прекрасно, я вам желаю быстрее-быстрее заправиться. Вот. А дочка в садик не надо, хотелось бы спросить, конечно.
2: Сегодня у нас выходной.
1: Ура!
0: Это за дочку, да? Ладно, да. Каролин, мы обещали, что победитель фотогалереи получает подарок. Мы тебе с огромным удовольствием вручаем автомобильные рамки на твою машину от радио Хит FM. Теперь в общем потоке на заправках везде все будут знать. Это Каролина, она лаки.
1: Да-да-да, это классно. Вот.
0: Спасибо
1: всем огромное за ваши селфи. Они очень крутые, поднимают настроение. Продолжайте это делать.
0: Да, вы радуете наши глаза, мы радуем ваши уши.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.

0: консультация специалиста.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Привет, вы кто?

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Воронеж на радио Хит ФМ.
1: 8:46 в Москве. Всем привет.
2: Я не знаю, как рассказывать что эту произошло? Новость. Никиты устроили бунт и требуют для детей отчество Никитович вместо Никитич.
1: Да?
2: Слушайте, это все серьезно? Вот, россияне с именем Никита все чаще отказываются от классических Никитич и Никитична. В ЗАГСах настаивают на нормативном варианте, поэтому родителям приходится отдельно подтверждать, что это осознанный выбор.
1: Они хотят Никитовна? Никитович?
2: Никитична не годится.
1: Я согласна, это имя вот в прилагательном так себе.
2: Мне кажется, красиво звучит Никитич. Ну, Артем Никитич, например. Или там Диана Никитична.
1: Ой, не.
2: Не, ну если отдельно говорить, там, Никитична, иди сюда. Ну, странно, согласен.
1: Лучше вообще тогда, да, без отчества.
2: Никитовна просто сложнее сказать. Ну, так, если объективно.
1: Да и не звучит.
2: Сейчас тебе Никиты напихают.
1: Никитовна не звучит.
2: Никитовна.
1: Никитична благородно.
2: Никитична, да, как будто вот...
1: царская особа.
2: Вот, да. Богатырская особа. Вот. Я вот подумал, а в какой-то момент, вот я вчера эту новость увидел, я подумал, а почему не делают по мамам отчество? То есть Артем Ольговн или Артем Галинович.
1: Диановна.
2: Вот, смотри, кстати, Валентина Диановна зовут. Смотри, какая особо серьезная. Валентина Диановна. Или там, не знаю, там... Ну, это же красиво.
1: Прям вопросик задал.
2: Арсения
1: Лильевна. Как ребенок родителям в 5 лет.
2: Вот, ну, а правда. А вот у меня вопросы к Артемам. Вот нам тоже же пора бы что-то с этим сделать. Потому что я бы хотел, чтобы, допустим, у сына, допустим, зовут его Денис Темыч.
1: Вот,
2: Адамов.
1: Хорошо.
2: Не Артемьевич,
1: а Артемович. Какая идея, видимо, давно ты ее разрабатывал.
2: Просто Денис Темыч, вот так.

0: Хит FM. Реклама.
1: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
2: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
1: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
3: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: HIT-FM. 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио HIT-FM.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня среда, 23 сентября. И вот что мы решили с Адамовым обсудить. Нам очень интересно, что вы сделали недавно впервые.
0: Да,
1: рассказывайте. Ну, что, может быть, что-то попробовали, что-то сделали, что-то вот как-то поступили иначе.
0: Я впервые начал отращивать усы.
1: Это, да, вот буквально сегодня ты мне об этом заявил.
0: Да. Ну, вот они...
1: Усищи будешь теперь тут
0: усищи,
1: мне
0: да.
1: раскидывать.
0: Заходить будут усы, потом я.
1: Да-да-да.
0: Вот, пожалуйста. Ну, а ты чего? Давай, рассказывай, ты, что ты видео рассказывала.
1: Что я видео? Я не буду рассказывать. Посмотрите. А так, я впервые купила стиральную машину сама.
0: Да, я тебе больше скажу, ты впервые ее продала сегодня во время эфира.
1: Да, ты понимаешь, сколько всего происходит.
0: Вот, давайте теперь вы рассказываете, что вы впервые сделали недавно. Вот, свои сообщения отправляйте в Макс, можно в личку по номеру 8 925 007 1074, а можно в группу HIT-FM в Максе.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:07 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему час. У нас сегодня она достаточно яркая, мощная, которую нельзя пропустить, я считаю. Вот. Мы хотим знать, что вы недавно сделали впервые.
2: Мария написала: пошла и поступила в медицинский техникум. Давно хотела. И вот, хотя у меня есть образование и не жалею. Я, кстати, тоже хочу куда-нибудь поступить.
1: А что мешает?
2: Вот, кое-что мешает.
1: Просто выйди, сейчас весна будет, и поступишь.
2: Ты за что так со мной поступил?
1: Вышла из дома и сразу поступила.
2: Да, Дима написал: сам купил крем от загара.
1: Сам купил крем от загара? Своими руками? Добровольно?
2: В отпуск собирается.
1: Следующий этап, знаешь, какой должен быть? Следующий этап ты должен сам понять, что тебе надо.
2: Да, и Катя написала: рыбачила. На грузовой настрой. Это как? Это что?
1: Ну, наверное, грузовое судно, наверное, я так понимаю. А, подожди. Или какая-то это особенность. Я не шарю в рыбалке.
2: Валеркин вот... дед написал: я впервые не хочу в отпуск. С внуком дома лучше. Там просто так написано имя.
1: Андрей пишет:
2: Макс.
1: Перестал спорить с женой. Ты проиграл эту битву.
2: Виктор проспал на работу, не выглядел собаку, поменял паспорт. Ну, нехило так.
1: Причем это все за 10 минут. Олег пишет: я недавно впервые попробовал устрицы.
2: Вау.
1: Это кошмар, он пишет.
2: Евгений: впервые крашу крышу.
1: Крашу, крышу, крашу.
2: Да-да-да.
1: Елена пишет: я впервые вчера приготовила топленое масло, до этого покупала. Вот это прикольно. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке, пишите туда. Также есть

0: группы Hit FM в Максе, туда тоже можно написать. Мы сегодня вот что хотим знать. Что вы недавно сделали впервые?
1: На радио Hit FM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что вы впервые сделали за последнее время.
2: О, тут столько признаний. В Турции человек вот был в августе. Даже фото
1: впервые
2: отправила.
1: Интересно.
2: Да,
1: Элина пишет. Пробежала первые 10 километров на уфимском марафоне.
2: Вау! Анна впервые засолила банки с огурцами, помидорами. Процесс понравился, остановиться не могла. На вкус не знаю, зимой оценим.
1: Слушайте, мне кажется, получилось. Когда вы засолы делаете, мне кажется, не бывает невкусно. Ну, правда, я не...
2: Бывает,
1: я ни разу в жизни не ел невкусные домашние, я сейчас не про покупные говорю, домашние засоления какие-то. Это всегда вкусно.
2: Или я перешагнул через свои предубеждения насчет китайских автомобилей и опробовал в тест-драйве, вроде понравилось.
1: Ну, что сказать?
2: Добро пожаловать в наш клуб.
1: У меня нет, у тебя тоже. У тебя азиатский клуб, но у тебя не настолько.
2: Понятно.
1: У тебя корейский клуб. Вот. Так, ребят, мы продолжаем обсуждать, что вы сделали впервые за последнее время. Присылайте свои сообщения в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8-925-007-1074, а можно еще и в группу Hit FM в Максе. Мы там тоже все сидим, читаем, обсуждаем. Поэтому ждем и там, и там. Что вы сделали впервые?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Плюс 14 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещает потепление небольшое, до плюс 17, вечером ожидается плюс 13 и начнется небольшой дождь.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
7: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
9: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
11: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum. Для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит-ФМ. 18+.
13: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит-ФМ. Хит-ФМ.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что вы за последнее время сделали впервые.
2: Так, Елена написала, флайтборд в Турции попробовала.
1: Это вообще очень круто, на самом деле. Я бы, вот честно, хотел бы это попробовать, но я дико боюсь. Я прям, вот, прям, там две стихии. Это вода, глубина и непонятно, что происходит с ногами.
2: Лена написала еще другая. Недавно я впервые написала заявление на увольнение после 11 лет работы. Серьезно.
1: Интересно. Так, я впервые вчера приготовила масло уже говорили. Сплела поводок для рыбалки. Что происходит с рыбалкой у нас тут? Вы такие... Давайте разъяснять, что такое поводок. Вы что, рыбу на поводке? Что вы делаете? Расскажите.
2: Антон написал, впервые в жизни сам поменял масло, двигатели и все фильтры. Но без помощи... Не без помощи интернета, конечно же. Ну, молодец.
1: Это классно.
2: Хорошо, что справился.
1: Я сейчас почему-то в голове появилась мысль, вот для Татьяны сплела поводок для рыбалки. Это для рыбака, чтобы он, когда за рыбой гонится, не убегал слишком далеко.
2: Да-да-да, в другой город.
1: Да. Так. Вчера впервые сделала ФГС с почином.
2: Ага.
1: Так, впервые сама загнала автомобиль в автосервис. Вот это тоже.
2: Кстати, взрослый
1: поступок. Знаете, на самом деле, вот как впервые заправить машину самому,
2: да.
1: Так же и загнать машину на СТО впервые, это, конечно...
2: И первый раз полицейский остановил меня недавно.
1: Тоже верно, это да. Тоже туда же. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс, пишите туда. Также в Макс есть группа Hit FM, можно туда написать. Мы все читаем, обсуждаем сегодня, что вы недавно, за последнее время, сделали впервые.

0: радио Хит ФМ. 9:33 в Москве. Всем доброе утро. Вы сегодня рассказываете, что вы недавно сделали впервые.
1: Вот, я тебе же рассказывала, что я суп приготовила сливочный и грибной.
2: Не, меня удивило, что ты сливочный суп приготовил, и удивилась тому факту, что ты бросила сырок плавленый, и получился суп. Когда обычно туда в сливочный суп это и добавляют.
1: Но я не... Нет, сейчас дело не в этом.
2: Или ты от слова сливки.
1: Грибы. Я именно грибной не делала со сливками.
2: Знаешь, что сделал? Назови это... Суп жульен.
1: Да. Виктор написал: недавно впервые стал папой. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем. Алена пишет: сама впервые поменяла на своей машине колодки. Вот этого я сейчас в шоке, потому что даже я такого не смог сделать в свое время. Я такой посмотрел
1: вот
2: на это.
1: Это серьезно.
2: Думаю, тут, пожалуйста, без меня. Но вы молодец, правда. Было сложно, пишет, но я смогла.
1: Анна написала: на прошлой неделе научилась работать дуговой сварой.

0: аркой. Это ого, очень круто. Только столько зайчиков наловил, глаза болели.
1: Так надо же было эту... Вниз опускается каска, что там, шлем. А, Сорокин пишет. Впервые села за руль автомобиля. Мы поздравляем, добро пожаловать в наш клуб.
0: Вау, вот, классно.
1: Так, вот такое сообщение. Здравствуйте, я сегодня впервые за 7 дней нормально помылся. ЖКХ, вы что творите?
0: Так, так, так. За 7 дней. Ну, хорошо, что это произошло.
1: Да, кстати, хорошо, что случилось. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа HitFM. Заходите, пишите туда тоже. Мы все читаем. Тема часа сегодня такая. Вы рассказываете, что вы недавно сделали впервые.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage — современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции.

0: уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфэн Мэйдж» лучший в своем классе. До 31 октября «Донфэн Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки – два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали ваш первый раз. Ну, в смысле, что вы за последнее время впервые сделали?
2: Спасибо за подробности. Татьяна написала: я впервые летом полетела на самолете. Это завораживающее впечатление, необыкновенная красота в небе. Я полюбила летать. Как красиво, Татьяна, вы написали.
1: Ну, это правда классная история на самом деле. Так, Ольга пишет: муж первый раз сам положил плитку на кухне и установил кухонный гарнитур. О. А я вчера первый раз попробовала макадамию.
2: Вкусный орех.
1: Орех опасный, конечно, но вкусный.
2: Да.
1: А впервые за месяц мой коллега Денис пришел на работу. Евгений Денисов.
2: Нормально. Ладно, все, давай завершать тему.
1: Нет, подождите, Александр пишет, тут очень вкусная история. Я впервые приготовил плов рассыпчатый и очень вкусный. Все время получалась какая-то каша. А прям в этот раз я в шоке.
2: Классно. Долго готовить я бы тоже очень хотела.
1: Зовите на плов.
2: Да, зовите нас, мы хотим поесть.
1: Ладно, ребят, спасибо.
2: Так вы уже поняли по эфиру.
1: Спасибо большое, что провели эти вкусные 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Мы прощаемся с вами до завтра. Ну а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам хорошего дня желаем.
2: Обнимаем и целуем. Пока!

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на «Знать, любить, гордиться.рф» реализуется в

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Оу, вы слушаете Хит ФМ, так здорово, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Какой статус у нас сегодня? А давайте мы сегодня можем все, потому что можно поймать везде хит, можно занырнуть в прошлое, выиграть всякие прикольные штуки, там, дождевики, спортивные коробочки. Поиграем обязательно в настроение. Ну, а в этом часе, друзья, у нас хит в ресурсе. Можно выиграть чекап вашего здоровья. Серьезно, друзья, только внимание, чекап у нас в Москве. Поэтому, если вы из другого города, вы просто рассчитываете, сможете ли вы приехать к нам сюда на чекап в ближайшее время. Итак, а как же выиграть вот этот вот свой чекап? Очень просто. Как только в эфире в этом часе услышите вот это.
0: В ресурсе. Время держать ритм.
1: Сразу же мне в мессенджер Макс, в личное сообщение на номер +7 925 007 10 74 пишите ответочку «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, то чекап ваш. Желаю вам удачи.

0: Рехаб и Рани на радио Хит ФМ. Ты веришь в падающие звезды? Кстати, вы верите? Вообще, а знаете, где увидите вот эту красоту легче всего? В местах вдали от городской подсветки. Естественно, еще есть один лайфхак. Нужно просто дать глазам время на адаптацию в темноте, где-то, ну, минут на 20, и не фокусировать взгляд на одной точке, а охватывать взглядом прям обширный участок неба. И тогда вы поймаете падающие звезды и сможете загадать желание. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве, «Иду на все». И, конечно же, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап, комплексное обследование вашего здоровья. Единственное, напомню еще раз, чекап у нас в Москве, поэтому рассчитывайте, сможете, если вы в другом городе живете, приехать и прочекапиться у нас. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Мистер Пропс.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 14 градусов тепла, северный ветер, но он очень нежно дует, чуть меньше метра в секунду, очень высокая влажность, 86%, давление у нас в норме, магнитное поле спокойное, ну а дождь обещают где-то ночью только.
2: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 1599,99, а беру два, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
12: У вас день рождения, мероприятие в офисе или просто большая компания? Закажите пирог. Поставьте на стол, нарежьте и угощайте. День пирога. Доставка горячих пирогов. Скидка на первый заказ. День пирога. Когда вкусно всем. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799. Хит FM. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Государственном историческом музее проходит выставка «Открытие античного города. Патрей. 100 лет исследований». Проект посвящен древнему поселению на берегу Таманского залива, античному Патрею, раскопки которого начались в 1926 году и продолжаются до сих пор. В экспозиции античные амфоры, расписные сосуды, монеты, каменные орудия и другие находки, а также фотографии, чертежи, рисунки и полевые дневники археологов. Отдельный раздел рассказывает о работе экспедиции в 20 веке и показывает, как менялись методы исследования Патрея. Выставка продлится до 30 ноября без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В театре «МАМТ» сегодня вечером показывают балет «Жизель». Это история любви Жизели и графа Альберта, который скрывает свое происхождение. После раскрытия обмана действие переносится из реального мира в царство Виллис. Призраков юных невест, которые по ночам заманивают путников в бесконечный танец. В музыкальном театре балет идет в хореографической редакции француза Лорана Элера. В первом акте он сделал особый акцент на пантомиме, а во втором — на точности движения и чистоте классического стиля. Начало в 19:00 для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: До 27 сентября в сети кинотеатров Москино проходит 15-й фестиваль короткометражных фильмов «Конник» с бесплатными показами. В программе конкурсные и внеконкурсные работы разных жанров. От драмы, сатиры до фантастики. Режиссеры рассказывают о семье, взрослении, любви, одиночестве и личном выборе. В эту среду смотрите сразу 7 короткометражек. Например, о роботе-гувернёре Пите, станционном стороже или ипохондрике. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: В ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе, возможность выиграть чекап вашего здоровья. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ, отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Фания. Привет, привет. Алло, алло, мы с тобой в эфире. Алло, ты где?
2: Доброе утро.
1: Да, все я нормально. Здесь. Все нормально. Уже не в шоке, да? Уже поверила, что это реально, что ты выиграла. Замечательно. Во-первых, вот эти аплодисменты тебе, ну и с огромным просто удовольствием дарим тебе сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления. Попробуй новое максимум. Я думаю, что нам всем это очень

0: нужно этой осенью. Так что ты молодчина, ты прям вот держишь ритм. Классно, не отключайся, пообщаемся за эфиром. Друзья, в течение этой недели у вас тоже будет возможность выиграть свой чекап, чекап вашего здоровья. Завтра обязательно продолжим.
1: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ, ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. В ресурсе. Время дедушки.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний.

Если сомневаешься, твое или не твое, то думаю, не твое. Потому что когда придет твое, сомневаться ты уже не будешь. Именно об этом Минелли только что на радио Хит ФМ, друзья. А мы с вами буквально уже где-то так через полчасика будем играть в хитбокс. И если отгадаете, что там на этот раз спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ «Спойлер все звезды». Ты

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

В этом часе, друзья, играем в хитбокс. Правда, коробочку уже принесли. Вот она стоит и радует меня, но открывать ее будем через песенку. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про нейросети, вернее, как они помогают в спорах иногда. Услышим очень красивую песню by India, называется «Спектакль». Ну, а прямо сейчас кавер на акцент от Миши Миллер. «Kylie Don't Leave». Кстати, ну не могу не напомнить вам, друзья, что у нас есть очень классная онлайн-радиостанция «Хит-кавер». Послушать ее можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит-ФМ».

0: Так, открываем. Что здесь на этот раз? О, я даже знаю, чья эта штука. Ну, название произошло от французского слова амулет или подвеска. Ну, то есть, если перевести с французского, вот как мы это называем. Развитие новых технологий превратило вот это в настоящий гаджет, который, ну, может сосчитать в себе просто массу полезных функций. Ну, например, от открывалки для бутылок до пульта управления умным домом. Вот. Еще по нему реально можно отгадать, кто хозяин. Ну, не всегда, но можно. Вот как вы думаете, что здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
1: Реклама.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем? Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через секунду там появится пост «Хит-бокс». Можно и туда, как вам удобно. Если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером «Давайте 35», подарю нашу фирменную настольную игру «Хит-ФМ». Спойлер, все звезды.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: А7-агент. УПРН 124-770-073-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
12: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8 499 579 7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были такими. Название произошло от французского слова «амулет» или «подвеска». Ну и развитие новых технологий превратило эту штуку в настоящий гаджет, который сочетает в себе массу полезных функций. Ну, в общем, и открывалка для бутылок. Или пульт управления умным домом. Все там может быть. И еще по нему можно отгадать, кто хозяин. Ну, процентов на 50. А, так, ваши варианты. Подкова. Умная колонка, наушник и даже жетон. Вот такие есть варианты. На самом деле очень много правильных ответов. Конечно, это брелок. И наш победитель Елена сегодня. Елена, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды, брелок, французское слово, друзья, серьезно. Вот. Здесь, знаете, такой резиновый кусочек торта. Есть тут у нас один сладкоежка, но я не буду его сдавать, ладно, но вот я знаю точно, вот 100% его брелок. Кстати, вот у меня, кстати, на рюкзаке, знаете, брелки, по которым сразу видно, что это маркеры кей-поп. Ну, мы так своих просто видим. А у вас какие, поделитесь? Интересно. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый хитбокс будем играть уже завтра. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит. Песня про волшебный ключ, кстати.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 16 градусов тепла, северо-восточный ветер у нас дует со скоростью почти 2 метра в секунду, влажность 74%, давление в норме, слабый дождь обещают ночью, и воздух сегодня должен прогреться где-то до 18.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
9: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
10: Категория 6+.
11: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Хит Ньюс. Нейросети. Споры в интернете могут быть весьма безобидными, но иногда они приводят к серьезным последствиям. Бороться с этим может помочь искусственный интеллект. Во время серии экспериментов, проведенных американскими учеными, испытуемым предлагалось вести дискуссии в сети, но некоторым в этом помогал чат-бот, который предлагал свои варианты правок ответов перед отправкой. Те, кому присылали сообщения, написанные с помощью нейросети, отмечали, что чувствовали себя более услышанными, и конфликт в основном удавалось сгладить или вовсе его избежать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска.

0: комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Из Кейза и Нуза Дауда узнали Rumors на радио Hit FM про сплетни. Кстати, вот такой вот стопудовый хит напоминает, друзья, что в следующем часе занырнем с вами в прошлое и попробуем отгадать год другого стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Поиграем с вами в хитстере. Кстати, друзья, если вы не смогли выиграть нашу настольную игру «Спойлер, все звезды» в хитбоксе, то прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Hit FM в мессенджере Max. Просто заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть повезет именно вам. Ну а в эфир, ну не побоюсь я, наверное, этого слова, просто рвется Терри Уильямс.

Друзья, в этом часе будем играть в History. Конечно же, надеюсь, вы не забыли, везде хит у нас в этом часе. Это возможность выиграть очень классные подарки от Радио Хит FM, от косметики, парфюмерии до модной одежды. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Напомнить, как его поймать? Я думаю, вы знаете, да? Ну, напомню, хорошо. Итак, как только в эфире услышите, как красивый мужской голос, не мой, скажет вам, друзья, прямо сейчас пишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 в личное сообщение к нам в Макс

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Держите, пожалуйста, потому что мне нужно очень-очень быстро связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли везде хит и посмотрели, какой у вас там подарок. Договорились? Ну, а прямо сейчас Дэвид Гетта и Робин Шульц с нами. On repeat.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.

0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
1: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5779.

0: На радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, потренируем ассоциативную память. Поиграем в History. Запускаю один стопудовый хит. Нагрянут воспоминания. Это я вам гарантирую. И если вам захочется ими поделиться, пишите все. Обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Только не подсматриваем никуда, хорошо? Так, куда пишем? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. И у нас должны быть подсказки, куда мы с вами собираемся занырнуть. В том самом году сериал «Игра престолов» получил 12 наград из 24 в Эмми. Так, в прокат вышли «Мир юрского периода» и «Головоломка», а Брэдли Купер стал встречаться с Ириной Шейк. Но мне кажется, что ваши воспоминания намного интереснее, и я надеюсь, вы поделитесь. Готовы? Ну, тогда ныряем.

History, друзья, на радио Hit FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита. Это Anna Neklep и Ale Farben. Supergirl называется песня. И, естественно, вспомнить с помощью личных воспоминаний. У нас получается. Эта песня всегда номер один в моем плейлисте. Помогает мне в сложные моменты жизни. Кристина написала: год 15-й. Правильно? Точно 15-й. Новая школа и новые друзья. Марии поделилась. А тут еще Мария пишет: но самое интересное, что мы до сих пор с ними дружим. А вот это вообще супер круто. Сильные девочки любят эту песню, Екатерина. Ну, понятное дело, супергёрл. А Никита пишет: не представляю свое лето 2015 без этой песни. Ну да, так оно и есть. Друзья, не поспоришь, 2015 год, супергёрл, вот так вот было там здорово. Ну а прямо сейчас давайте-ка плавненько-плавненько возвращаться в 2026, потому что кому-то из вас обязательно нужно поймать наш везде-хит. Он совсем скоро появится в эфире. Ну а помогает нам вернуться... Trap Mafia House прямо сейчас.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла. Восточный ветер у нас дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 77%. Давление в норме. Дождь нам обещают где-то ночью. Ну, вот такая вот погода.
2: Реклама. Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус».

0: Госстроящая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
4: 12+. 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит ФМ. 18+.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
6: Хит ФМ.

0: Тренды. Многим из нас свойственно вести диалоги с самим собой, и пока это не мешает окружающим, такие разговоры могут приносить пользу. Психологи приводят в качестве одного из доводов в пользу такой коммуникации результаты эксперимента, в котором испытуемым необходимо было найти на экране какой-либо предмет, и когда участники вслух произносили его название, поиски происходили быстрее, чем у тех, кто молчал. В целом, эксперты говорят, что разговоры с собой позволяют упорядочить чувства и мысли, а также значительно снизить напряженность при выполнении повседневных дел. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Вездехит» — это возможность выиграть очень классные подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Вездехит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться 23-м по счету, потому что 23 сентября. И у нас есть победитель Эля, город Тверь. Эль, привет. Алло, алло.
2: Алло, алло,
1: да,
2: привет.
1: Все, слышим тебя нормально. Слушай, ну поздравляю, давай посмотрим, какой тебе тут «Вездехит» достался. Ну скажи, подожди, а верила, что поймаешь, или все-таки не верила? Или верила? Ну, верила.
2: Ну, чудо всегда верится. Тем более, несколько дней назад было день рождения.
1: Да ты что? Ну тогда все понятно. Давай, открываем, посмотрим, какой тут подарок тебе прям под динер. А у тебя «Вездехит» на модную одежду. Вот так вот. А это значит, что благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов. Так что здорово. С прошедшим тебя. Пусть вот у тебя всегда вот так вот все сбывается и получается. Хорошо? Спасибо,
2: что
1: слушаешь «Радио Хит FM». Друзья, вот так легко можно взять просто и поймать свой «Вездехит». Сегодня он обязательно еще будет, так что не пропустите свой.
0: «Вездехит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию.

Гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: консультация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Temper City на радио Hit FM. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас, кстати, очень много онлайн-радиостанций есть на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении. И хит нулевых, десятых, двадцатых. Хит для того, чтобы заниматься бегом, спортом и не только. И вообще там погрустить тоже можно. Так что посмотрите, какая вам больше понравится, и наслаждайтесь. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик или спортивную коробочку. Там всякие напустники, налобники. Кстати, многие спрашивают, а что там внутри? Это можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Мы специально прям видео сняли, чтобы вам было понятно. Вот спортбокс там у нас Диана Терешкова открывает. И всякие напустники, налобники на себя надевает. В общем, очень красиво. Можете даже лайкнуть. Я думаю, что ей будет приятно.
1: У тебя все получается.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, через песенку уже будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, дождевик, например, или спортбокс. Также не пропустите в этом часе очень прикольную программу, которая называется «Смотрители», про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Ну а прямо сейчас Феликс Йен с нами и шоу. Трек называется «Walk».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение. Прямо сейчас жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного на звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарки. Дождевик могу подарить, такой прочный, такой красивый. Конечно же, с логотипом HIT-FM. Либо спортбокс, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. В общем, штуки, которые очень сильно мотивирует наконец-то заняться спортом. Итак, я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер

0: ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Ярослав, город Томск. Ярослав, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, вот. Какой у тебя голос красивый. Ты случайно не на радио работаешь?
2: Нет? Нет.
1: Не, ну правда, ты знаешь, прям вот впечатлил. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Хочу влюбиться.
1: Ну, вот так вот, понимаешь? Вот услышали мы все твой голос, и вот такое настроение. Так, ладненько, скажи, как у тебя с этим? Все нормально?
2: Да, все отлично.
1: Ну,
2: отлично.
1: Это самое главное. Ну, значит, ты прямо сейчас легко ответишь на все вопросы, потому что про «хочу влюбиться» у нас 5 вопросов, смотри, 30 секунд. Я должна успеть все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Готов?
2: Готов.
1: Итак, поехали. Из-за повышенной концентрации на объекте любви у людей сужается восприятие других аспектов жизни. Да или нет? Быстрей.
2: Думаю, да.
1: Первый поцелуй часто говорит о том, какими будут отношения. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Симпатия может сформироваться уже в первые 4 минуты знакомства. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Влюбленность действует успокаивающе на весь организм. Да или нет?
2: Опять да.
1: Да. У мужчин при влюбленности активнее работают зоны, отвечающие за зрение. Да или нет?
2: Нет.
1: Нет.
2: Должно быть нет.
1: А, то есть ты думаешь, ну ладно, мы сейчас посмотрим. Хоть один раз, да, нет. А вот у нас по-разному бывает. Итак, поехали проверить.

0: проверять, получилось или не получилось. Итак, из-за повышенной концентрации на объекте любви. Ну, тупее мы, да? Блин, простите за это слово, но действительно, да, сужается восприятие других аспектов жизни. Конечно, плюс есть. Первый поцелуй говорит о том, какими будут отношения? Ну, конечно, ты все знаешь, сразу видно. Часто, кстати, он является определяющим критерием совместимости с партнером. Так, номер 3. Симпатия может формироваться уже за 4 минуты? Да, говорят, вообще 7 секунд даже кто-то говорит, что уже понятно, может ли быть что-то дальше или нет. Так, влюбленность действует успокаивающе на весь организм, да. И вот в конце ты считаешь, что при влюбленности активнее работают зоны. Ты не считаешь, что у вас работают зоны, отвечающие за зрение. Ну, бывают исключения, да. Но говорят, что у мужчин да. А вот у женщин зоны, которые отвечают за память. Ну, не знаю, это какие-то последние исследования. Но если мы не будем последние «нет» считать как «нет», да, просто так-то, у тебя все равно все получается, поэтому аплодисменты тебе. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что слушательницы сейчас просто... Они, наверное, не слышали, как ты отвечала, они просто слушали твой голос, понимаешь? Давай привет передадим слушательницам радио Хит ФМ. Я думаю, им будет приятно. Пожелаем им что-нибудь, а? Ярослав!
1: Привет передам своей любимой жене Екатерине.
0: Вот, обожаю вот таких мужчин. Привет. Обожаю. Как бы что ни... Все. Вот видишь, у меня кольцо. Слушай, вот прям огромный респект тебе просто. Вот такие вот настоящие мужчины слушают радио Хит ФМ. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарок для твоей жены. Друзья, настроение на радио Хит ФМ завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2002. Элвис Пресли и GXL.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 18 градусов тепла, восточный ветер дует со скоростью метр в секунду, влажность большая, 72%, давление у нас в норме, дождь обещают уже где-то через полчаса, но такой слабенький.
0: Хит FM.

0: Привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть четвертый сезон антологии Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстр. История Лиззи Борден». В 1892 году Лиззи обвинили в убийстве отца и мачехи, которых нашли погибшими после многочисленных ударов тяжелым орудием. Спустя год Борден оправдали, но история так и осталась одной из самых известных американских криминальных загадок. Главную роль исполняет Элла Битти, а компанию ей составили Ребекка Холл, Вики Крипс, Чарли Ханнам, Билли Лурд и Сара Полсон. Кстати, последняя появится в неожиданном для этой истории образе серийной убийцы Эллен Уорнес.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый сериал «Братья», в котором Вуди Харрельсон и Мэтью МакКонахи играют вымышленные версии самих себя в автобиографическом ситкоме. Два давних друга решают пожить вместе на ранчо, но вскоре узнают о семейной тайне. Они могут оказаться единокровными братьями. Сюжет основан на реальной истории, которой актеры поделились в 2023 году. По словам МакКонахи, его мать могла быть близка с отцом Карлсона в период его зачатия. Однако проверять родство друзья так и не решились. Сериал создал Ли Айзенберг, известный по ситкому «Офис». В шоу также снялись Холланд Тейлор, Нетали Мартинес и Британи Себастьян. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779.

Дима Саундс на радио Hit FM Rise Slow. Песенка для взрослых, кстати, друзья. А у нас есть онлайн-радиостанция Hit Детям. Знаете, друзья, там очень классные песни для детей, которые прям вот хочется включать снова и снова. Конечно же, найти можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. Через 15 минут в студии появится Илья Алексеев. Он будет не только новости вам рассказывать интересные, но и рулить хит.

Foreigner на радио Hit FM в 14.06 по Москве. Это работа Let Me Forget You. Это среда, мы на экваторе рабочей недели, и это прекрасно в любое время года. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев. Ставлю хиты, чтобы настроение ваше было на максимальных отметках. Из ближайших стопудовой 2001 года от Кайли Миноук. Она прекрасна вне времени. Также услышим The Second Voice. Но сначала Don Toliver и Doja Cat на радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь? Рыбалку с больной спиной.
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Кайли Миноук на радио Хит ФМ. Она была великолепна в 2001 году и в 2026 остается в ранге самых топовых артистов. А в данном случае это был стопудовый хит, которому на минуточку уже 25 лет. Помню, как слушал его на кассетах еще. И едем дальше. Продолжаем хитово проводить эту среду. А компанию в этом нам в ближайшие минуты составит Дон Диабло, Fits and the Tantrums, Рэй Рудиментал, Дети Градусы. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, небольшой дождь местами, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Далее днем и вечером такая же погода сохранится, вероятность дождя до 18 тепла, завтра также пасмурно, немного дождливо до 19 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Ведущая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
2: 12+. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
3: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит ФМ. 18+.
4: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

Многие люди годами живут с повторяющейся головной болью, списывая ее на усталость, стресс или погоду. Однако причиной неприятных ощущений могут быть не только эмоциональные нагрузки, но и повседневные привычки. Многочасовая работа за компьютером, длительное положение головы с наклоном или смещением вперед, а также напряжение мышц шеи, постоянное сжатие челюстей. Допустим, когда мы часами смотрим вниз в телефон или работаем за низко расположенным монитором, наша голова смещается вперед. Мышцам приходится постоянно удерживать ее в таком положении. И со временем они начинают работать в режиме перегрузки, и как итог, вы начинаете испытывать головную боль. Для того, чтобы снизить вероятность появления неприятных ощущений, столичные медики рекомендуют правильно организовать рабочее место. Не забывать сделать перерывы от экрана и начать заниматься спортом. С вами была Ирина.

Don Diablo, Fits and the Tantrums на радио Hit FM. Заводные ребята раскачают в любую погоду, день недели и время года. И еще одно прекрасное явление, которое происходит постоянно, это голосование в рамках нашего главного хитового чарта. Его итоги Андрей Белов подведет уже в субботу в 6 вечера по Москве, в воскресенье в полдень повторит. Но пока успейте проголосовать за любимые треки артистов на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное

0: Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Zwerp и The Chainsmokers на радио Hit FM в 14.49 по Москве в режиме нон-стоп. Делаем этот день ярче и приятнее, насколько это возможно. И до окончания этого часа у нас еще есть кого послушать и подзарядиться позитивными вибрациями. Их обеспечит Yearbooks, Hugel и компания, а также Tate McRae. Hit FM.

Алекс Уоррен на радио Хит FM в 15.06 по Москве с новинкой про изумрудные глаза. Здесь и по ритму, и по названию понятно, что история любви. Романтика нам тоже не помешает в эту среду. Она у нас скоро потеряет статус рабочей. Но пока мы только к этому идем, продолжаем наслаждаться хитами. Например, стопудовый от Джона Ньюмана впереди. Айф и Дэвид Гетта также отметится уже через пару секунд. Здесь Илья Алексеев. Всем огромный привет.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Джон Ньюман на радио Хит ФМ и небольшое трехминутное путешествие в 2013 год у нас было только что. Классный стопудовый хит Love Me Again позволил этому состояться. Ну а теперь возвращаемся в 2026. Впереди хит Ньюс и обнадеживающие новости от экологов. А что же касается хитов, то они будут также в ассортименте. Трэп Мафия Хаус впереди. Инна, Кункс, Зиверт. Но сначала вот о чем.
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, ветер восточный 2 метра в секунду. Далее днем и вечером такая же погода сохранится и вероятность дождя до 18 тепла. Завтра также пасмурно, немного дождливо до 19 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П-326-547-600-049-873.
5: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», ВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Окружающая среда.
1: Промышленные центры далеко не самое экологичное место на картах городов. Однако и в таких локациях все чаще строят жилые кварталы и коммерческие площадки. И ученые из американского Питтсбурга решили выяснить, как можно улучшить экологию таких мест при помощи бактерий, которые десятилетиями приспосабливались к подобным вредным условиям. По словам экспертов, для этого необходимо проверить 1000 образцов микроорганизмов на способность питаться токсичными соединениями. А исследования в этом направлении уже ведутся с помощью искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит быстрее и эффективнее очищать территории от загрязнений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Трэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ только что, а теперь о том, как можно сделать ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настольная игра «Спойлер. Все звезды» от Хит ФМ уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша и пусть вам повезет, а пока новинка на радио Хит ФМ.
1: Топик. Lucky Ones.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Capital Cities на радио Hit FM в 15 часов и 49 минут по Москве. Намекну и напомню про наш везде-хит. Пожалуй, я думаю, уже можно. Он появляется в эфире в любое удобное ему время. По будням, и здесь очень важно успеть его поймать. Внимательно слушайте Hit FM и держите наготове свои гаджеты. Чуть позже расскажу все в подробностях. На кону классные призы.

Цай на радио Хит ФМ в 16.04 по Москве. Мы все ближе к тому моменту, когда зафиналим очередной рабочий день, но еще ближе мы к появлению в эфире Везде Хита. Да, уже в этом часе вы сможете его поймать и получить классные призы от радио Хит ФМ, от косметики и парфюмерии до модной одежды. Для этого необходимо услышать между песнями сигнал, прозвучит фраза «Лови Везде Хит» на радио Хит ФМ. В тот же момент, не сейчас, вы отправляете слово «Везде Хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. И если станете при этом 23-м, потому что сегодня 23 сентября, то я вам позвоню, и мы поговорим в эфире в прямом. Естественно, узнаем, какой визихит вы поймали. И большая просьба после отправки этого сообщения побыть на связи в личке пару минут, буквально, чтобы я мог с вами побеседовать. Всем удачи! Да, представлюсь еще. Зовут меня Илья Алексеев. Ну и впереди у нас... А кто у нас? Вот сейчас и узнаем. This is the weekend.

0: прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland на радио Hit FM легенды. Ayo Technology, так называется их совместный стопудовый хит из 2007 года. Но нам пора обратно в 2026, где-то рядом ходит, едет, пролетает везде хит, поймав который, вы сможете получить классные призы от радио Hit FM, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Разброс очень большой. Желаю всем удачи. Все начнется после того, как между песнями вы услышите кодовую фразу и инструкцию.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, ветер восточный 2 метра в секунду. Далее вечером такая же погода сохранится, вероятен дождь, до 17 тепла. Завтра также пасмурно, местами дождливо, до 19 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
7: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, который я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
1: 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: News. Открытие.
1: Зависть к хорошему не приводит, однако все мы хотя бы раз в жизни испытывали это чувство. Тем временем чешские ученые обнаружили новую форму зависти между мужчинами и женщинами. Они провели эксперимент на 2000 разнополых добровольцев, задавая открытый вопрос: чему вы завидуете в противоположном поле?

0: полученные данные, они пришли к выводу, что женщины чаще завидуют мужчинам из-за более высоких зарплат, возможностей карьерного роста и свободы от общественного давления, связанного со внешностью. Мужчины же завидуют женщинам из-за их способности использовать красоту и обаяние, чтобы влиять на других, а также из-за их свободы открыто выражать эмоции без общественного осуждения. Ну а нам хотелось бы добавить, несмотря на то, что мы разные, все-таки все мы прекрасные. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Учитывая количество ваших сообщений в наш мессенджер Макс Радио Хит FM, я сразу понял, что все внимательно слушали эфир и ловили везде хит. Кто-то из вас в ближайшие минуты получит классные подарки от Радио Хит FM, но сначала немного о том, как же все происходит. В течение часа в эфире между песнями звучит кодовая фраза «Лови везде хит» на Радио Хит FM, после чего вы отправляете слово «Везде хит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При всем этом вы должны стать 23-м, потому что сегодня 23 сентября. Все молодцы, справились, но 23-м стал Сергей из Краснодара, с которым мы прямо сейчас и поговорим. Здравствуйте, Сергей!
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Мы вас, конечно же, поздравляем, приветствуем громкими аплодисментами. И давайте, конечно же, мы посмотрим, узнаем, какой вездехит вы поймали. И это... Вы получаете вездехит на гаджеты. А значит, благодаря Радио Хит FM вы сможете выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Мне кажется, очень своевременный вездехит, потому что сейчас как раз подходящее время для обновления гаджетов. Это так в вашем отношении?
2: Это круто, будем обновляться.
1: Пора.
2: Это прям хорошо, пора, уже имеются моменты,
1: ну
2: что
1: вот
2: надо обновить.
1: Ну вот вам аплодисменты еще раз. Ну и, конечно же, все-таки мы же с вами на радио сейчас беседуем. Давайте привет передавайте, возможно, какой-то группе поддержки, которая с вами была. Или просто так, кому захотите.
2: Самое главное, это жене Светлане.
1: Правильно.
2: Это наше все.

0: Без нее я бы не выиграл.
1: А может быть и ей, а может быть и ей обновить и гаджеты, да?
0: Такое. Само собой, все возможно.
1: Супер, Сергей, оставайтесь с нами на связи. Мы еще с вами немного побеседуем за эфиром. Ну и Краснодару, конечно же, огромный горячий привет из Москвы. И аплодисменты в том числе еще раз. Ну и следующий вездехит может появиться в любое время по будням. Не пропустите его и сможете получить классные хитовые призы от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Оставайтесь в нашей компании. Всем удачи!
2: Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: справиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Алло,
3: привет!
2: Я такое узнала!
3: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Это Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио Хит ФМ в 16.50 по Москве. Для человека работающего цифры очень приятные, потому что они говорят о скорейшем завершении рабочего дня. Ну а мы добавим хитов для легкости. До финала часа услышим Эда Ширана, а также Джонас Блу и Малыви.

Это проект «Нептуника» на радио Хит ФМ в 17 часов и 6 минут по Москве. Вот и поется в песне «Что если?». Что если, например, я напомню, что от среды, как от рабочего дня, почти ничего не осталось. Но вы, уверен, уже в курсе, зато небольшая тайна. Имена артистов, которых мы услышим в эфире в ближайшие минуты, а я назову. Эвелин Рокстон, Тейлор Свифт, Алок и Халид, Баста и моя Мишель, а еще Паскаль, Летублон и Леони. Осталось только мне поздороваться. Илья Алексеев у микрофона. Это радио Хит ФМ. Всем огромный привет и полетели!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Эвелин Роксон на радио Хит ФМ. Разгоняем все, что осталось от рабочего дня под названием «Среда». И в этом нам, как и всегда, помогают самые топовые артисты современности. Впереди их огромное количество. Но точно будут Дуа Липа, Софи Таккер, Дэти, а Ирина Баутина расскажет кое-что интересное про фастфуд. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Далее вечером такая же погода, преимущественно без осадков, до 17 тепла. Завтра пасмурно, немного дождливо, до 19 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧДевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мартаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Второй ароматический блок для унитаза Бреф. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризиса.

0: hitfm.ru. Информационный партнер радио Hit FM. 18+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: наше здоровье, то ученые решили доказать обратное. Эксперты по питанию провели очередное масштабное исследование и пришли к выводу, что употребление ультраобработанных продуктов и напитков не только сокращает продолжительность жизни, но и ухудшает внешний вид. Причина кроется в большом количестве сахара и жиров, которые содержатся в печенье, чипсах, газировке и не только. И именно эти составляющие провоцируют чрезмерную активность сальных желез, что в свою очередь повышает жирность кожи головы и приводит к неприятным симптомам в виде зуда и раздражения, а также портит внешний вид волос. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Софи Такер на радио Хит ФМ. Самое время держать ритм и полезная напоминалка для всех. По будням с 10 до 11 по Москве Наташа Стаханова разыгрывает в эфире Хит ФМ Чекап. Включайтесь в игру «Хит в ресурсе» и будьте в форме. Подробности на hitfm.ru.

0: Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио Hit FM в 17.50 по Москве. Самое время мне уступить место у микрофона Илье Обломову и шоу «Большой релиз», а самому отправиться на поиски новостей. Желаю каждому максимально приятного завершения дня и начала нового. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Нет,

0: радио Хит ФМ.
1: Минелли на Хит ФМ. Трам-пам-пам, ну или рам-пам-пам. Впрочем, разницы никакой. Песня хуже не станет в любом случае. И опять же, подпевать удобно и легко. Рам-пам-пам, вот и все слова. Ну, почти. Окей, этим вечером можно и подпевать любимым хитам, любимым песням, а можно просто их слушать, ими наслаждаться. Хитов будет много. А еще новинок и премьер. Все это впереди в шоу «Большой релиз».
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов

0: и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Кредиты/автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хонча. Цена указана для модели Хонча HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это большой релиз на Hit FM, и это Эрика со своим стопудовым I don't know. А мы, например, знаем о тех, кто уже в ближайшие минуты составит нам компанию на самом хитовом радио. Это Ava Max, Don't Click Play и проект Ave, которые добрались до топа нашего главного хитового чарта. Песня Meet Me in the Dark услышим очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 17. Ветер восточный, дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность при этом 80%. Ночью будущие плюс 17, осадки завтра в городе плюс 20.
1: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс, прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
8: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM. She got a vibe.

0: здоровья. Всем давно известно, что смех полезен для здоровья. Вот и ученые из Японии рекомендовали улыбаться хотя бы один раз в день для улучшения своего самочувствия и профилактики проблем со здоровьем, как физическим, так и психическим. Дело в том, что была выявлена закономерность между частотой смеха и продолжительностью жизни. Кроме того, работодателям рекомендуется раз в месяц устраивать на рабочем месте атмосферу, наполненную смехом. Мы, например, называем это явление корпоративом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Tame Impala на Hit FM и Loser. Впереди дуэт, который назвали одним из самых ярких в конце нулевых годов. Они долго собирались это сделать, долго шли переговоры, а потом все сложилось. И это хорошо. Итак, Леди Гага, Бейонсе, песня «Телефон». Послушаем прямо сейчас.

0: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Конечно, можем.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: консультация специалиста.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.

0: 232-04-8605, город Санкт-Петербург.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: ТФМ и Miles Away. А у меня очень важная инфа для тех, кто следит за своим здоровьем. Время держать ритм, друзья. По будням с 10 до 11 утра по Москве Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM Checkup. Включайтесь в игру Hit в ресурсе и будьте в форме, будьте в прекрасной форме. Все подробности на сайте hitfm.ru.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Hit FM. Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Hit FM.
1: Сиена Спайро на Hit FM только что и Great Expectation. Начало восьмого в Москве. Всем привет. Классного вечера, который мы наполняем отличной музыкой. Хиты, новинки, премьеры. Они звучат в режиме нон-стоп. Слушать, не переслушать. Поэтому оставайтесь с нами, если вы хотите себя прокачать действительно крутыми хитами. Впереди Purple Disco Machine и Kungs, Substitution, Филатов Кэрос. Среди счастливых людей, среди нас, всех нас получается. И диджей Годжа на пару с Джейсоном Деруло, Мичико. Ловим в ближайшие минуты.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Временем нужно обновлять авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
9: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: J5 на Hit FM и Find a Way.
1: Поздравляю, вы нашли путь к настоящим хитам. Достаточно было включить самое хитовое радио, и вот он, бесконечный хитовый поток. Мы, кстати, продолжим хит нон-стоп. Совсем скоро Боб Синклар и Кайза. I can't wait.
2: Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 16. Ветер восточный, дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность при этом 80%. Смотрим, что ночью. Ночью осадки плюс 17, завтра плюс 19.
2: Реклама.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
12: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
13: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Сидячий образ жизни негативно сказывается на нашем здоровье, о чем неоднократно напоминают медики. Тем временем британские ученые провели исследование и выяснили, что дополнительные 5 минут умеренной физической активности в день, под которые подпадают подъемы по лестнице или быстрая прогулка, значительно улучшает здоровье сердца. Также улучшить работу сердечно-сосудистой системы помогает более длительный сон, который, по мнению ученых, просто оставляет меньше времени для вредных перекусов, поскольку у человека скапливается достаточно энергии на весь день. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ 19.34 в Москве. Только суперзвезды, только суперхиты, а еще даблтрек. Это когда мы слушаем подряд две песни одного артиста или группы. Сегодня легенда вместе с нами. Eminem. Уже дедушкой стал, между прочим. Выглядит, кстати, прекрасно. На все 30. Но окей. 35-40. Но в любом случае хорошо выглядит. Респект ему. Итак, две работы Eminem впереди. Первая называется Not Afraid. И песня под номером 2. Houdini.
0: Double track.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
19: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
20: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Очень крутой танцевальный трек, уже ставший хитом большим. Sad Girls, Биби Рекси, Дэвид Гетта на Hit FM только что. Еще больше ритмичных песен в эфире онлайн-потока «Двигай Лопес». Ловите его на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Другие потоки там тоже есть, но любой вкус, на любой формат, каждый найдет что-то свое. Поэтому добро пожаловать. hitfm.ru и наше мобильное приложение. Ждем всех.
1: Hit FM. Реклама.
2: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Джоэл Кори на Hit FM только что и Whisper. 20.06 в Москве. Давайте приступать к музыкальному сражению.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Хиты без правил. Это когда две новые песни бьются на нашем радиоринге за одно единственное место в трек-листе. Как разрешить их спор? Все просто. Нужно зайти в группу Hit FM ВКонтакте прямо сейчас для того, чтобы проголосовать. И пусть победит в итоге сильнейший свежак. Под номером один с нами сегодня Джази. И трек Get This Started. Это Джази, Get This Started, номер один. Под номером два. Проект Swish и Crazy For You. Swish против Джази. Кто же победит, это мы с вами узнаем уже в этом часе.
1: Хиты

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мать. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хиты без правил на Hit FM 2019 в Москве. Сражение двух новых песен за попадание в эфир. Трек, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны, получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио уже в этом часе, минут так через 15. Поэтому успейте проголосовать, успейте зайти в нашу группу ВКонтакте. Собственно, там голосование мы и проводим. Под номером один с нами сегодня Джази. Трек называется Get This Started. Спасибо, Джази. На очереди Swish под номером 2. Песня Crazy for You. Мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 18, по ощущениям все те же плюс 18. Ветер восточный, дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 80%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 16, небольшие осадки. Завтра тоже дожди в Москве и плюс 20.
2: Реклама.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Семейный проект бизнес-класса.

0: Ультима-Сити. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ультима-Сити. Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит ФМ. 18+.
3: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
1: Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Хит Ньюс. Нейросети. Споры в интернете могут быть весьма безобидными, но иногда они приводят к серьезным последствиям. Бороться с этим может помочь искусственный интеллект. Во время серии экспериментов, проведенных американскими учеными, испытуемым предлагалось вести дискуссии в сети, но некоторым в этом помогал чат-бот, который предлагал свои варианты правок ответов перед отправкой. Те, кому присылали сообщения, написанные с помощью нейросети, отмечали, что чувствовали себя более услышанными, и конфликт в основном удавалось сгладить или вовсе его избежать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира сражались в этом часе на нашем радиоринге за одно единственное место в трек-листе. Скоро узнаем, кому повезло больше. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. Итоги голосования мы подведем где-то через минутку. Но перед этим еще раз послушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Get This Started. Это Джази. Это была Джази под номером 1, под номером 2. Проект Swish и работа Crazy For You. Время московское. Теперь посмотрим в наш паблик ВКонтакте. Забегая вперед, всем хочется отреспектовать, всем сказать спасибо за то, что зашли и проголосовали, поучаствовали в музыкальном сражении, поучаствовали в выборе победителя. Да, это очень важно. Итак, смотрим и считаем с разницей... с разницей в один голос. Сегодня в среду, 23 сентября, в нашем Музбатле побеждает проект Swish. И песня Crazy For You получает право прозвучать целиком на Hit FM в этом часе.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату

0: в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «спасибо-сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО, ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Риана и Джей-Зи на Хит-ФМ Umbrella. А впереди Дэти, парень, который вновь растет в главном хитовом чарте. Речь о песне Take Me There, уже 7-е место. Так держать. Итак, Дэти, Take Me There, услышим очень скоро.
1: Хит-ФМ.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, начало 10-го в Москве. Начинаем специальный хит-парад, Chart Special. И сегодня в среду мы посвятим его Billboard Hot 100. Горячая сотня билборда, вашему вниманию. Понятное дело, все 100 песен мы слушать не будем. Включим лишь самые-самые-самые яркие. Начнем с 13-го места. 36 недель в топ-списке присутствует данный трек. Он называется I Just Might. Это Bruno Mars.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: За спасибо. Я куплю за бонус.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 26-го года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России – РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

радио Hit FM. Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В Chart Special сегодня главные хиты Billboard Hot 100. Хотя, если песня попала в заокеанский топ, она сразу может считаться главной и, конечно, лучшей. Впереди 9 место. Эта песня уже 56 недель находится в Билборде. Называется «Man I Need». Это Оливия Дин. Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 17. Ветер восточный, слабо дует со скоростью 1 метр в секунду и давление 750 миллиметров ртутного столба. Ночью будущий плюс 17, дожди, и завтра плюс 20 и тоже дожди.
2: Реклама. Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799. Хит FM.

0: тренды. Многим из нас свойственно вести диалоги с самим собой. Пока это не мешает окружающим, такие разговоры могут приносить пользу. Психологи приводят в качестве одного из доводов в пользу такой коммуникации результаты эксперимента, в котором испытуемым необходимо было найти на экране какой-либо предмет, и когда участники вслух произносили его название, поиски происходили быстрее, чем у тех, кто молчал. В целом, эксперты говорят, что разговоры с собой позволяют упорядочить чувства и мысли, а также значительно снизить напряженность при выполнении повседневных дел. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

большой релиз на Hit FM, Chart Special и обзор Billboard Hot 100. Далее пятая строчка. Без сомнений, одна из самых оригинальных муз истории 2026 года. Сам по себе Tame Impala очень интересный артист в плане музыки, в плане голоса, манеры исполнения и так далее. А тут еще и Дженни из Blackpink. Вот такой интересный коллаб получился. Песня «Дракула», Billboard Hot 100, пятое место. Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

и добро пожаловать, это специальный хит-парад. Сегодня лучшее из Billboard Hot 100. Кто же покорил заокеанскую сотню? Вопрос, который волнует многих. Все те же, вернее, та же. Часто мы стали ее встречать здесь на самом хитовом радио, а именно в рамках Chart Special, нашего специального чарта. Это Элла Лангли. Элла Лангли. Мы даже фанфары поставим, да, чтобы ей было приятно. Итак, Элла Лангли, номер один в Billboard Hot 100. Песня «Choose in Texas». Послушаем далее эту красивую историю. И на этом зафиналим Chart Special, большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра. Chart Special.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Многие люди годами живут с повторяющейся головной болью, списывая ее на усталость, стресс или погоду. Однако причиной неприятных ощущений могут быть не только эмоциональные нагрузки, но и повседневные привычки. Многочасовая работа за компьютером, длительное положение головы с наклоном или смещением вперед, а также напряжение мышц шеи, постоянное сжатие челюстей. Допустим, когда мы часами смотрим вниз в телефон или работаем за низко расположенным монитором, наша голова смещается вперед. Мышцам приходится постоянно удерживать ее в таком положении. И со временем они начинают работать в режиме перегрузки, и как итог, вы начинаете испытывать головную боль. Для того, чтобы снизить вероятность появления неприятных ощущений, столичные медики рекомендуют правильно организовать рабочее место. Не забывать сделать перерывы от экрана и начать заниматься спортом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: with me one more time.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Tempo City, Self-Aware.
2: Второе место.
3: Шакира и Burna Boy, Дай Дай.
2: Первое место.
3: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Окружающая среда.
1: Промышленные центры далеко не самое экологичное место на картах городов. Однако и в таких локациях все чаще строят жилые кварталы и коммерческие площадки. И ученые из американского Питтсбурга решили выяснить, как можно улучшить экологию таких мест при помощи бактерий, которые десятилетиями приспосабливались к подобным вредным условиям. По словам экспертов, для этого необходимо проверить тысячи образцов микроорганизмов на способность питаться токсичными соединениями. А исследования в этом направлении уже ведутся с помощью искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит быстрее и эффективнее очищать территории от загрязнений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты, agility, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Хит на радио Хит FM. Год 2012. Риана.

0: Тренды. Мировые рекорды фиксируются в самых разных сферах нашей жизни, но не становятся от этого менее значимыми. На этот раз прославилась 6-летняя девочка из Китая, которая смогла дважды за несколько дней обновить рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. Ее тренировки продолжались по 2-3 часа в день в течение последнего года, и во время соревнований она показала среднее время 4,27 секунды. При этом особенно ценно то, что это среднее время за 5 попыток. А здесь уже можно ответственно заявлять, что помогла не только удача, но и месяцы напряженных тренировок. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: становятся менее решительными, а потому избегают все новое, включая возможность сменить профессию. Тем временем российские социологи провели масштабный опрос среди соотечественников, чтобы узнать, какой возраст россияне считают наиболее реалистичным для начала карьеры в новой сфере, а также что им потребуется для кардинальных перемен. В исследовании приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов России. В итоге выяснилось, что более 40% опрошенных считают наиболее подходящим возрастом для старта карьеры период от 30 до 40 лет. По мнению респондентов, именно в этот период мы становимся более решительными, готовы к серьезным переменам, а также более осознанно относимся к новым знаниям, которые позволят принести стабильный доход и финансовую безопасность. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Любители кофе не устают делиться с окружающими плюсами употребления этого напитка. А команда ученых из Японии совсем недавно доказала, что благоприятный эффект может оказывать даже простой кофейный аромат. Во время эксперимента добровольцев усаживали в комнате без посторонних запахов с хорошей вентиляцией, а рядом на несколько минут ставили сосуд со свежезаваренным кофе. После этого участникам исследования предлагали заполнить специальные опросники для анализа состояния тревожности, усталости и ряда других показателей, а физические данные организма регистрировались специальным оборудованием. Выборка в целом была небольшой, и исследования продолжатся, но

0: значимом снижении уровня тревоги и усталости даже от вдыхания аромата кофе без необходимости его пить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.